Преосвященнейшего, Патриарха нашего Святослава и Преосвященнейшего, Архиепископа и Митрополита нашего Кирилла Владимира, и за Бога любого епископа нашего Миколу, честно пресвитерство у Христа.

за святейшего Саэцхоркерея и за блаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крести диаконство, за воспречителю